Он игроком был знаменитым. Красивый, сильный, волевой. Не утруждал себя он бытом, не связывал себя судьбой. Добытый игрой банкноты в недвижимость он обращал. И не знавал ни в чем заботы, но духом и душой нищал. Себя он возвышал над теми, был мудрецом в своих глазах. Не знал, что все, что он сеет, придется в свое время жать. Однажды женщину он встретил, ее прекрасно не встречал, и в сердце ёкнувши отметил, как видно, час и мой настал. Женился. Но с игорной страстью он расставаться не спешил, держала казино со властью все фибры пленницы души. И вот рождение сына отмечает молодой семье. И говорит отец счастливый при всех красавице жене, «Тебе за дар спасибо этот. Теперь я для него живу, и жизни денежные секреты я передам сполна ему. Он будет горд и независим». Тут встала бабушка жены. Приходит счастье людям свыше от родников святой весны. Смиренно молвила старушка. «Хочу сказать я всем, кто здесь, жизнь не театр, не игрушка. Нам дарит жизнь благая весть». Я правнуку желаю мира и светлой праведности. Я правнуку желаю мира и светлой праведности небес. Да не владеет им кумиры, но лишь Иисус, кто вечно есть. Что? Вдруг раздался голос грозный. Мой сын баптист? Не допущу. Я с головы его и волос вовек Христу не посвячу. 15 лет минуло. Мальчик познал искусство игрока и удалялся все ниже, дальше, в пучину жадного греха. Своим игрок гордился сыном. Отца достоин он во всем, достаточно ему ума и силы ему стать первым игроком. Так думал юноша, любуясь, объятый тьмой греха отец. Но штиль порой сменяет бурю, грядет беспечности конец. Пришлось однажды отцу с сыном взять выигрышами гордый банк. В пути домой по их машине открылась жуткая стрельба. Ах, к счастью, не было ранений, и выигрыш остался цел. Но дрогнул сердце старый гений, почуяв на себе прицел. «Кто нашей смерти скоро ищет?» — задумался отец-игрок. «Под членов с казино за лишних, как видно, кончился наш век». В душе сомнения появились, жизнь не прошла ли стороной, и в сердце отчетливо билось, оставить нужно казино. Он видит сон, в глазу лучистом стоит в одеждах золотых Христос с лицом лучистым, в руках Писание святым, и говорит, остановка тебе дана в пути земном. Ты жил блистательно и ловко, и душу искалечил злом. Ты клялся, что и волос сына вовек Христу не посвятишь. Вот сын твой, молодой и сильный, рассвете сил закончит жизнь. Отец-игрок в поту проснулся и в ужасе глаза открыв, к нему незримо прикоснулся Господь, что основал миры. Он исполнил сон во всех деталях. Мой сын, он должен умереть? Какая мне открыта тайна? Не смыть, не выжить, не стереть. Господь, ты сам ко мне явился, тебя же я не признавал, ни разу в жизни не молился, а значит, с небом воевал. Скорбело сердце. Боже святый, помилуй сына и меня. Я брошу все, вино и карты, молюсь и каюсь ныне я. От всей семьи свой сон в секрете скорбящий сохранить решил. А утром встал с рассветом, он дом молитвы поспешил. И вскоре стал христианином. Смеялся сын ему в лицо. «Что сделал с тобою ныне? Ты был мне другом и отцом. Сейчас баптистом стал нелепость. Стыжусь отцом тебя назвать. Иисус, молитвы, братство, небо. Противно даже повторять». Закончив грубую тирану, сын удалился в казино. Отцу была одна отрада и утешение одно – смиренно.
преклонив колени, он душу Богу изливал, а сыне скорбное томление перед Иисусом изливал. Шли годы, сын не отрекался от увещевания отца и сердцем чуждым отрекался от светлой истины Христа. И вот свершилось сновидение. На перекрестку трех дорог на 25-м дне рождения ушел из жизни сын игрок. Святой отец, спасенный грешник, рыдал над гробом безутешно, виня себя лишь одного. Оплакав вечную потерю, он перед церковью предстал и братству по единой вере свой горький опыт передал. Я был игрок, и этой страстью моей кружилась голова. Я сыну передал к несчастью секреты злого мастерства. Я клялся, что и волос сына вове Христу не посвящу. Не знал в словах, какая сила. Был словом сын мой обречен. Слова нужна нестрея. Что можем мы произносить? От них страдаем и болеем. И словом можем мы убить. Имел единственного сына и сам его же погубил. Слова, что произносимы, без мудрости и без любви. Отцы и матери и дети, молю вас именем Христа, всего сильнее в мире этом сердца храните и уста. Я все сказал, пусть больше скажет вам святой Господин Дух, пусть Божья мудрость сердце ляжет во избавление ваших душ. Сутулившись, отец печальный, с мирным сердцем сел в рядах и каждому вспоминал молчание о скрытом таинстве слова. Аминь.